Далее. Почему? Вместо того, чтобы объединить свои силы, оппозиционные политические партии и объединения заняты борьбой друг с другом. Если все отложат свои распри и споры и вместе сообща будут добиваться общих целей, то цели эти будут достигнуты раньше. Такая наивная мысль пришла в голову финну Кони Целиакусу примерно в начале 20 века. Я говорю наивное, потому что опытным людям было известно, что лидерам оппозиционных и нелегальных политических партий никогда не удавалось объединиться. То ли разногласий, оскорблений накопилось уже столько, что оппозиционеры разных лагерей терпеть друг друга не могли. То ли они не верили по-настоящему в победу революции. То ли конкуренция за оппозиционно настроенную аудиторию им была важнее, чем свержение царизма. То ли мешали происки агентов спецслужб, то ли принципиальные политические разногласия не позволяли согласиться хоть в чем-то. Ну, скорее всего, все это вместе. Но факты налицо. Некоторые оппозиционные лидеры, наоборот, предпочитали раскалывать уже существующие организации, предпочитая быть лидером маленькой партии, чем вторым, третьим номером в большой. Да, это я о Лении. Кони Целиакус то ли всего этого не понимал, то ли недооценивал проблемы, но именно он в 1904 году решил, кто, если не я, и отправился в тур по главным оппозиционным эмигрантским центрам, чтобы объединить их всех в земной юдоли. Ну что ж, пожелаем ему успеха. Кто ты вообще такой, Кони Целиакус? Возникнет вопрос у любого российского оппозиционера-эмигранта. Тебя не знает никто. Ну что же, вот кто это. В 1904 году ему 49 лет. Возраст солидный, конечно, чтобы верить в сказки. Но, с другой стороны, он финн. Может, из-за того, что он не был сильно вовлечен в российскую политику, он поверил в реалистичность объединения. Но причем, какой он финн? Отец у него был немец, мать — американка. Но родился он в Финляндии. И чем дальше, тем больше себя идентифицировал именно финном. Кони Целиакус вообще родился с серебряной ложкой во рту. Сын профессора и сенатора. С детства говорил на финском, немецком и шведском. Учился в частной французской школе в Швейцарии. У него был богатый жизненный опыт. После окончания университета он проработал в суде. Затем решил уйти в журналистику. 5 лет работал спецкорреспондентом в США. Причем в США он женился на 20-летней Лилиан Греф, дочери бизнесмена. Ему самому тогда было уже 38. Затем он провел 2 года в Японии, где у пары родилось 2 сыновей, и после этого вернулся на родину. В конце 19 века, когда он вернулся, Россия стала проводить политику русификации в Великом княжестве Финляндском, которая тогда, напомню, входила в империю. Ну, я об этом подробно рассказывал в финских сезонах. Политика русификации, вместо того, чтобы сделать финлянцев более русскими, чем раньше, предсказуемо, наоборот, их радикализировала. И радикализировался и Кони Целиакус. Тон статей его стал резким. Закончилось это все тем, что газета «Ная Прессен», в которой он работал, была закрыта после одной из его статей, и он от греха подальше переместился в Швецию. Там запустил новую газету, уже свою собственную, под названием «Фриа Урт» — «Свободное слово». И с ее страниц уже совсем перестал стесняться. Именно в это время Кони и пришла в голову мысль об объединении оппозиции. Ну просто, финны не одни борются с притеснениями, а евреи, а армяне, а украинцы, в конце концов, поляки, ну, естественно, еще и русские социалисты-либералы. Но вместо того, чтобы объединить усилия, все действуют поодиночке. Со страниц Фриа Урт понеслись призывы к объединению оппозиции. Призывы эти все, конечно, игнорировали. Но тогда Целиакус стал организовывать людей вокруг себя и создал маршрут доставки нелегальной прессы. Ну, сначала, собственно говоря, его заботой была доставка Фриа Урт в Финляндию, но со временем люди Конни стали доставлять через Финляндию в Петербург и «Социалистическую искру», и «Либеральное освобождение». Ну и тут уже российские оппозиционеры познакомились с Целиакусом и стали его уважать. Но уважения мало, как бы говорили.

начале 1904 года Япония напала на Россию. Началась война. И надо сказать, что к этому моменту ситуация внутри страны уже была напряженная. Забастовки, демонстрации, погромы, крестьянские волнения. И вот к этому всему добавилась теперь война. Цилиакусу пришло в голову, что вот он, настал момент, когда царизм слабее всего. И если все объединятся, то режим не устоит. Ну или, по крайней мере, будет вынужден пойти на уступки. А что для этого нужно? Нужно устроить межпартийную конференцию. Чем раньше, тем лучше. Давайте я вам сейчас постараюсь кратко обрисовать оппозиционный зоопарк того времени. У нас есть либералы из Союза освобождения. Дальше у нас есть социалисты, которые делятся на два лагеря. Социалисты-революционеры, кратко эсеры. Еще есть социал-демократы, то есть марксисты. Эти два вида социалистов терпеть друг друга не могут просто. Мало того, марксисты тоже уже поссорились и разделились на большевиков и меньшевиков. Еще есть поляки, и у них тоже как минимум две партии, более радикальные и менее радикальные. Еще есть целая куча национальных партий, латышских, армянских, грузинских, еврейских, украинских. Но все эти партии часто смотрят на большие российские партии. Скажем, грузинские социал-демократы, скорее всего, будут солидаризироваться с большой российской социал-демократической партией. Итак, поскольку призывов со страниц газеты «Фрия Урт» было недостаточно, то Цилиакус отправляется в тур по Европе, по главным эмигрантским городам. Сначала в Штутгарт. Там он провел переговоры с одним из лидеров Либерального союза освобождения, с Петром Струве. Струве идея объединения понравилась. Следующая остановка – Женева. Там Цилиакус встретился с руководителями партии эсеров Виктором Черновым и Михаилом Гоцем. Эсеры, немного подумав, тоже согласились. Затем Цилиакус отправился в партию социал-демократов, ближайших конкурентов эсеров. Ну, благо, далеко ехать не надо было. Лидер партии Георгий Плеханов жил там же, в Женеве. Плеханов сказал, что обсудят в Центральном комитете это предложение. Ну, то есть, да, ура! Три главные партии согласились, ну или в целом не против обсудить предложение. Либералы, эсеры и социал-демократы. Но это было только начало. Как вы помните, социал-демократы уже рассорились и раскололись на большевиков и меньшевиков. После Плеханова, вообще-то, Цилиакусу надо было идти к Ленину, тем более, что Ленин жил тут же, в Женеве, но Цилиакус к нему не пошел. Я так подозреваю, он просто не мог себе представить, что партии РСДРП в этот момент две с одинаковым названием. Короче, из Женевы Цилиакус поехал в Лондон, встретился там с эсером Николаем Чайковским. У Чайковского в то время в руках был фонд вольной русской прессы. Чайковский идею объединения тоже горячо поддержал. К началу лета пришли письма с согласиями от армянской партии Дашнак Цутюн и грузинских эсеров. Еврейский бунт тоже согласился. И вроде, да, все в целом классно идет. Но только как бы лето уже на дворе, как бы 3 месяца прошло как минимум. А чем больше партий соглашалось, тем больше возникало проблем. Потому что, например, часть эсеров была против участия либералов из Союза освобождения, ну, потому что либералы склонны к компромиссам, и тогда Цилиакус пообещал эсерам совместные террористические выступления. С другой стороны, узнав, что в конференции будут участвовать эсеры, они же террористы у нас, заволновалась уже от этого финская оппозиция. Финнов Цилиакус успокоил, что нет никаких радикальных действий, деклараций мы выпускать не будем, только вот на общем нашем собрании потребуем вводить конституцию и автономию Финляндии тоже потребуем. А Плеханову Цилиакус вообще обещал массовые вооруженные выступления, то есть как бы всем обещал то, чего им больше всего хотелось. Я, честно говоря, не знаю, почему Цилиакус так делал. Мне хочется во всем видеть логику. Ну, возможно, Цилиакус просто всем говорил то, что им хочется слышать, для того, чтобы все, наконец, собрались в одном месте, а если все соберутся, то уже там никто не соскочит, неудобно будет. Но вообще люди – существа хаотичные, возможно, Цилиакуса просто несло по волнам. В конце августа Цилиакус отправился в Амстердам, где тогда проходил конгресс Второго интернационала. И да, я сказал «август», потому что уже 6 месяцев Цилиакус уговаривает собраться оппозицию, но та пока что занята спорами между собой, кто главное, кто помельче, кто радикальное, кто соглашатель, чьи требования.

чьи нужно выполнять, а чьи не надо. Значит, Амстердам. На этот конгресс международный второго интернационала съехались социал-демократические партии разных стран. И на нем были и Ленин с товарищами, и Плеханов с товарищами, оба представляя одну и ту же партию. Точнее, две разные партии, которые носили одно и то же название. Между прочим, на съезде были японские социал-демократы тоже. И съезд этот принял резолюцию о том, что русско-японская война захватническая с обеих сторон. А лидер российских социал-демократов Георгий Плеханов даже публично пожал руку лидеру японских Сену Катаяме. Значит, социал-демократы друг другу руку-то пожали, а вот с Целиакусом все было сложнее. Потому что в кулуарах этого конгресса и на квартирах шли все это время переговоры между Плехановым, Лениным, Целиакусом, эсерами и всем остальным. И как-то вот эти все переговоры так прошли, что через неделю после конгресса социал-демократы, то есть и большевики, и меньшевики, от участия в межпартийной объединительной конференции отказались. А узнав об этом, отказался еще участвовать и Еврейский бунт, и несколько других мелких социал-демократических партий. Да что ж ты будешь делать, буквально. Прошло полгода, в России уже реально обстановка горячая. На Дальнем Востоке Россия терпит одно поражение за другим, а за границей оппозиционеры никак не могут договориться. Причем не о какой-то единой позиции, а просто по поводу встречи. Не, ну все, дальше ждать нельзя, что там резину тянуть. И Целиакус объявил, что первая российская межпартийная конференция пройдет, несмотря ни на что, в конце сентября в Париже. Ура!

поиски агентов спецслужб, то ли принципиальные политические разногласия не позволяли согласиться хоть в чем-то. Ну, скорее всего, все это вместе. Но факты налицо. Некоторые оппозиционные лидеры, наоборот, предпочитали раскалывать уже существующие организации, предпочитая быть лидером маленькой партии, чем вторым, третьим номером в большой. Да, это я о Ленине. Кони Целиакус то ли всего этого не понимал, то ли недооценивал проблемы, но именно он в 1904 году решил, кто, если не я, и отправился в тур по главным оппозиционным эмигрантским центрам, чтобы объединить их всех в земной юдоли. Ну что ж, пожелаем ему успеха. Кто ты вообще такой, Кони Целиакус? Возникнет вопрос у любого российского оппозиционера-эмигранта. Тебя не знает никто. Ну что же, вот кто это. В 1904 году ему 49 лет. Возраст солидный, конечно, чтобы верить в сказки. Но, с другой стороны, он финн. Может, из-за того, что он не был сильно вовлечен в российскую политику, он поверил в реалистичность объединения. Но причем, какой он финн? Отец у него был немец, мать – американка, но родился он в Финляндии. И чем дальше, тем больше себя идентифицировал именно финном. Кони Целиакус вообще родился с серебряной ложкой во рту. Сын профессора и сенатора. С детства говорил на финском, немецком и шведском. Учился в частной французской школе в Швейцарии. У него был богатый жизненный опыт. После окончания университета он проработал в суде, затем решил уйти в журналистику, 5 лет работал спецкорреспондентом в США. Причем в США он женился на 20-летней Лилиан Греф, дочери бизнесмена. Ему самому тогда было уже 38. Затем он провел 2 года в Японии, где у пары родилось 2 сыновей, и после этого вернулся на родину. В конце 19 века, когда он вернулся, Россия стала проводить политику русификации в Великом княжестве Финляндском, которая тогда, напомню, входила в империю. Ну, я об этом подробно рассказывал в финских сезонах. Политика русификации, вместо того, чтобы сделать финлянцев более русскими, чем раньше, предсказуемо, наоборот, их радикализировала. И радикализировался и Кони Целиакус. Тон статей его стал резким, закончилось это все тем, что газета «Ная Прессен», в которой он работал, была закрыта после одной из его статей, и он от греха подальше переместился в Швецию. Там запустил новую газету, уже свою собственную, под названием «Фриа Урт» — «Свободное слово», и с ее страниц уже совсем перестал стесняться.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. С вами Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза, ну вот, наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов, 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся, по трем, если быть точным. Вот. Ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену, давайте попробуем. Значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знает такой агрессивные поиски маркетинга, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет, одного сериала. Не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших десятых годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете. Как-то о них говорить, ну, зачем там по 50-му разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 12-го года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах 2-го, 3-го, 4-го, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы, респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы, вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать, ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы, там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус.

0: с украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа Ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы. Там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Карма — забота общая, доклад — задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами нерусского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт...
0: Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели. Минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае. Иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте. То есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай. Был такой коллектив, по-моему, из Ижевска. Стук бамбука в 11 часов.

вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но это, видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это, они были бы рады на коленке написать, ну, я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, на каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит. Ну, знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть. Чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Киевич Троицкий. У него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас еще это попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, ну, просто тоже есть футболист Мудрик. Так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать там каких-то музыкантов, таких инди-направленностей, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты, ну, состоятельные в смысле, как бы, статусные, естественно, но несостоятельные, как бы, не входящие в эпоху времени уж точно, там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был не актуален, но это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они как бы были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний, это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский, очень такое интересное музыкальное действо происходило. Ну и все, кого вы там знаете, то есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда, все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурные статусы их обсуждать, и там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну, просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГшной всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно там какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там русское радио, видите, там одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла и все. Поэтому как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарх это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы с ней о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов, то есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде, ну, и, то есть это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя, и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так, то есть вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта, ну, давайте кого-нибудь тоже из нулевых кого-нибудь я вам посоветую, это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

0: Это такой коллектив из, по-моему, из Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал играют. Кибер-рок, да, вот как есть киберпанк, вот это кибер-рок типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятное дело, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» — это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять, это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е годы после вот этого всего. Я понял дело, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. И это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые, что еще можно сказать, было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить, это вот в конце нулевых было, я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone, это пензенский эмо-рок-бэнд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну то есть были.
1: В эфире Радио Сахаров.
2: Либо-либо. Ведь да, можно? А, ладно, пофиг.
3: Ну что?
2: Да все нормально.
3: Ну давай, ну.
2: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
4: Витя Исаев.
5: Витя Исаев.
3: Витя Исаев.
2: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Mm-hmm. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
3: Вообще-то это я говорил тебе.
2: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Угу. Знаешь, какие-то
3: детали.
2: Шуточки. Или, знаешь, так, а вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал, угу. И ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
3: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
2: У тебя все получится.
3: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
2: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
3: Подростковый, это до какого примерно?
2: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
3: Нет, не буду.
2: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
3: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах. Но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
2: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, угу. Про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь? Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Угу. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще, просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь, а если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь на И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
3: В русской рулетке.
2: Что выиграла в лотерее в 2008 году. Так вот, это неправда. Ну, это типа был бы странный диалог.
3: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
2: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
3: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
2: Ну согласись, что это ну никакое несерьезное вранье.
3: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
2: безумием.
3: Хвастовством больше, понимаешь?
2: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок ведь?
3: Хорошо.
1: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет, мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
2: Привет!
4: Здравствуйте.
2: Как у тебя дела и как настроение?
4: Хорошо, немного волнуюсь.
2: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь. И возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
4: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
3: Какая воля духа.
4: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
2: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
4: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
3: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если ты позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рок-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
4: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
2: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
4: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
2: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно занимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
4: Да.
2: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он... точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
3: Кто тебе сказал?
2: Ты сказал.
3: Все верно.
2: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает ее.
3: Ну, ты уж опять что? Это неправда. Не переживай.
2: Хорошо.
3: Лиза вся уже как на иголках.
2: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
3: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что... подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
2: Респект тебе! До новых встреч тогда!
3: Дорогая жена, ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
2: Да, я только для этого и врала.
3: Кому ты врала?
2: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем, нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались? Ну, да, общались. А вы что, виделись прям? Ну, да. Выходит, что так, виделись. И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
3: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такой, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
2: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому... очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
3: тем старше.
2: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
3: Понимаю.
2: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
3: Катастрофическое.
2: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучает. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
3: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
2: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
3: ну, вот
2: в детском.
3: Ну, я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
2: А братику?
3: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
2: А сестренке?
3: Хочешь, спросим у моей сестры?
2: Давай.
3: Давай. Алло. Сестрица Аленушка.
5: Привет.
3: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
5: Сейчас, подожди.
3: Вот я так же сижу, это... понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
5: Не было, мне кажется, ты это, там, ну вообще там конфет съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. И это. У тебя, как мама сказала,
3: вот,
5: что твое вранье можно определить, у тебя уши краснее.
3: Да, да, да, да, да.
2: Спасибо за совет.
5: Ты, вообще в детстве не врал.
3: Спасибо, Лен, все, это, да. Давай, пока.
5: Ладно, давай, пока.
3: Реально, это началось с того, что я когда маленький был совсем до 1 класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа. Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. Ты вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
2: Очень интересно.
3: Вот интересно, будет ли у Нины подобное. Я бы хотел.
2: На этих огромных растопыренных ушах.
3: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
2: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
3: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле. Потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
6: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, а именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее, и заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла и удалила аккаунт.
2: Привет!
6: Привет!
2: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
6: Я переиграла систему.
3: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
2: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиз, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
3: Это хорошо, что драма.
2: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
6: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
2: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, это как раз тот случай.
3: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянки. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
2: Никакой выгоды тебе
3: никакой
2: не дает.
3: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
2: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, угу. Пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
6: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но... это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
2: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
6: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
3: Вы никогда этого не узнаете.
6: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
2: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
6: Нет, история правдивая.
3: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
6: Да, меня зовут Марья, это правда.
3: Угу.
6: И мне 14 лет. И я правда живу в городе Санкт-Петербург.
3: Хорошо.
6: Это чистая правда.
2: Спасибо большое. Спасибо тебе
3: спасибо
2: за твою
3: историю.
2: Спасибо
3: за эту чудесную историю.
6: До свидания.
3: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
2: Давай, мне просто тошнит.
3: Тебе, может, что-то нужно?
2: Да.
3: Что?
2: Бутерброд с колбасой.
3: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
2: Хорошо.
3: Время.
2: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
3: Угу, я помню.
2: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда.
3: Mm.
2: И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и
3: всегда
2: стиль меняется.
3: Всегда в лучшую сторону.
2: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
7: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Нови Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, потому что я на другом языке, я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
3: Привет!
7: Привет!
2: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
3: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
2: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, когда тебя зовут на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю. Но правда, иногда хочется. Но... как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
3: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
7: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно за, на самом деле.
3: В какой момент тебе стало стыдно?
7: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что...

0: родной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск совершенно легально, я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
1: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах, кто-то из твоих друзей уезжает, ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день...
0: Когда все тебе 14 лет.
1: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
0: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там, в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть. Потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо оставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
1: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычно цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь, полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое. Но...
0: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
1: Спасибо.
2: Пока! Пока-пока.
1: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
0: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка! И скажу громко, на весь
1: стол. Я соврала!
0: Это неправда! Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
1: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
0: Да!
3: I declare bankruptcy!
0: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
1: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
0: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда...
1: Закрой уши и говори.
0: То, что я тебе говорила, что я знакома...

0: знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, mm-hmm. своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
1: Вот мы и узнали. 2023 год.
0: Ну, типа у меня...
1: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Свидригайловым.
0: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно. Но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
1: И ты переписывалась?
0: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась. Но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества. И мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
1: Другому, другому.
0: Знаешь, там я говорю, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, а ведь ты виделся с Славом Свидригайловым, да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
1: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
0: А я Монеточка.
1: Не врешь?
0: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим, привыкаете к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Всем пока!
1: Пока!
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
3: Они съедают конфетку со вкусом ушной семи.
2: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
3: Крысы не очень любят друг друга.
2: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
4: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
5: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
4: А у меня по-настоящему есть.
2: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
6: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня вы слушаете новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Его ведущие — это я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Может, вы помните меня по подкасту «Перцев и Гази».
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». И еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: О чем этот подкаст? Мы будем разговаривать с вами о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России, о жизни в ней, быте в ней, потому что с тех пор, как началась война, прежней России больше не существует. Мы не будем утверждать, плохое это было государство, страна со всеми ее предметами, хорошая. Она была просто вот такой. И то, какой она была, мы будем обсуждать. Мы не утверждаем, что России как таковой больше не существует. Это не связано никак с рассуждениями о ее последующем бытие, целостности и так далее. Мы просто вспоминаем страну, которая безвозвратно изменилась. И с тем, что она изменилась, я думаю, согласятся и те, кто остался в стране, и те, кто уехал. Такие люди, как мы. По форме это абсолютно лично наше впечатление про какие-то явления российской жизни, будь то панельные дома, набережные рек, торговые центры. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Это просто что-то личное, которое всплывает в нашей памяти. Возможно, это такие своеобразные сны, медитации, такой подкаст-сон, подкаст-грёза. Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Кстати, вот подобный эффект, мне кажется, может возникать, когда рассматриваешь семейный альбом с советским прошлым. Да, это тоже страна, которой нет.
1: Наш подкаст о прошлом, которое внезапно стало прошлым, это на самом деле буквально про вещи, которые случились с нами вчера, потому что история и жизнь, она как вода, она течет, а мы попытаемся немножко эту стихию обуздать и зафиксировать. И, возможно, вещи, о которых мы будем говорить, они будут созвучны многим из вас. Что касается меня, я родился в небольшом поселке на севере Удмуртии, ну, если точнее, в деревне, а потом перебрались мы в поселок, который по российским меркам достаточно небольшой, но по европейским он не такой уж маленький, 10 тысяч населения. Из него я медленно и верно по прямой траектории двигался с востока на запад. И на этом пути я побывал во многих городах. Я успел пожить в Ижевске, в Казани, потом оказался в столице уже в Москве. А в данный момент я вне России. Во время этого своего пути с востока на запад я смог достаточно много увидеть и много где побывать.
0: Я и пожил и на севере, в Архангельской области, и на юге, в Курской области, где я, собственно, родился. Потом переехал в Москву по работе, приходилось поездить много по России. Ну и, в принципе, как турист я много где бывал.

0: Начать мы решили с темы, которая сама напрашивается как вводная, как тема для первого выпуска. Это поезд, да, это поезд, который отвезет вас в нашу Атлантиду. Мы поговорим о том, какую роль поезда сыграли в нашей жизни, вспомним какие-то истории из нашего прошлого, ну и немножко позволим себе порассуждать о поезде, его развитии в России, как об образе развития самой страны.
1: Для меня поезда еще с самого детства, они были, можно сказать, как будто бы даже и живыми существами, потому что жил я первое время в деревне, еще даже и не в поселке, и мы даже жили на окраине этой небольшой деревни. И поезда был воплощением того, что существует такой мир за пределами деревни, потому что казалось, что она изолирована, что над ней как будто бы такой колпак, как из мультфильма про Симпсонов, когда там колпак на город одели. Вот в детстве было примерно такое же ощущение от деревни. Но вот эти поезда, которые внезапно откуда-то приходили, из ниоткуда и в никуда исчезали, они давали понять, что вот есть что-то за пределами всего этого. И они были для меня вот символом какого-то прогресса, и они были железные, они гудели. Гул такой был над всей деревней всегда, когда они проезжали. И этот звук очень радовал, когда ты слышал его. И тогда я уже начал различать поезда, что были грузовые, это были скучные поезда, а были пассажирские. И пассажирские, они почему-то мне казались даже поинтереснее, потому что они были цветные и такие разнообразные, там люди сидели в них. Но были суперкрутые поезда для меня в детстве. Это грузовые поезда, на которых везли машины, потому что там можно было рассматривать разного вида технику, а это в детстве вызывало очень сильный восторг. Но на поездах я достаточно долго не ездил, и в них, и внутри них я не бывал, я только снаружи всегда их видел. Но я очень часто был под ними, потому что у нас не было нормального в деревне перехода для людей. Из-за этого мы с семьей, и вот и я с детства, мы всегда вот под вагонами поездов пролазили. Ну и вот такая близость, как бы буквально твоей спиной такая махина была. Такая вот прямая близость с ними, она, честно говоря, ну, меня очень сблизила. Для меня поезда очень быстро стали такими родными существами, и вот с детства я их уже полюбил. Но еще помимо всего этого, у меня семья очень тесно связана с поездами, потому что мой папа, он уже много очень лет и до сих пор работает на железной дороге. И это всегда было и есть неотъемлемая часть нашей семьи, вся вот эта железнодорожная тема. И даже праздник, День железнодорожника, в детстве всегда был один из главных дней вообще в году. И вот все эти причины, которые я сейчас озвучил, но после них, как вы, наверное, уже поняли, невозможно не любить поезда уже с самого раннего детства. Но я говорил про изоляцию, которая чувствовалась почему-то вот в моем личном детстве, и поезда ее, ну, ломали вот эту стену какую-то в голове, говорили, что мир все-таки есть где-то за пределами. Дело в том, что где-то в начале, по-моему, нулевых по России таким турне на бронепоезде мчался Ким Чен Ир, тогда президент еще, не президент, а как я не понимаю уже даже.
0: Ну, глава Северной Кореи, можно сказать.
1: Да, отец нации, северокорейское божество, короче. Ким Чен Ир, он ехал из Северной Кореи через всю Россию в Москву. И он проезжал нашу деревню. И вот это было просто событие. Я даже не знаю, я вот сам это лично не видел, потому что что-то мне не удалось это застать.
0: Старики помнят.
1: Ну да, у меня у бабушки просто еще был дом прямо около железной дороги. Из огорода видно было, как поезда проезжают. Они как будто бы на соседней улице были. И там проезжал Ким Чен Ир на своем old fashioned, как говорится, бронепоезде. И они выходили на полянку перед железной дорогой и махали ему ветками, что вот привет, иностранный гость. Но это действительно, вот, я думаю, для того времени, когда тем более еще не было так распространено какой-то информации, люди в принципе были немножко в своем мире все жили, и тут событие, что какой-то иностранный лидер едет через всю страну на поезде, я думаю, это многие помнят, в принципе, вот из тех, кто жили у железной дороги, это событие, думаю, для них очень знаковое. Когда прошло это вот предвкушение иностранного гостя, это примерно вот начало нулевых, как раз в это время я оказался уже и внутри поезда дальнего следования. Ну, я вот хочу здесь это подчеркнуть, потому что на электричках-то я часто ездил все-таки, а вот на поезде дальнего следования я оказался вот в начале нулевых впервые. Мы с семьей поехали в путешествие, потому что опять сыграл тот фактор, что у меня папа железнодорожник, и в то время, да и, наверное, сейчас, у работников железнодороги, их детям льготы на проезд. И вот, и мы из этого пользовались поездами, и мы оказались в фирменном поезде «Кама», Пермь-Москва. И это в то время еще фирменные поезда, они были раскрашенные. То есть не было вот этого единого стиля. И Кама был синий и с волнами, словно река. Тебя река как будто бы несет в Москву, Кама. И это было вот наше, да, первое семейное путешествие. А у тебя, Андрей, были ли у тебя путешествия на поезде с семьей?
0: Ну, путешествия были, а вот именно как-то близость поездов не ощущалась. Потому что что в Архангельске, что в городе в Курской области, где я жил, мы, во-первых, а, находились далеко от железной дороги, б, в этом небольшом городке, ну, в принципе, была такая тупиковая ветка, она в Архангельске тупиковая, но так как это был областной центр, соответственно, туда и ходил поезд из Москвы, даже два, грузовые поезда, и мост был через Двину, где, в принципе, поезда иногда виднелись, но как бы это не было что-то близкое, что-то вот супер какое-то интересное, потому что оно было далековато, да, как бы не успеваешь, что ли, ощутить или приблизить, да, это если что-то далекое, часто это тебя не очень интересует, да, вот ребенком уже интересно что-то вот посмотреть, да, как ты под ними пролезал, там, не знаю, потрогать, хотя бы вблизи посмотреть, но когда ты видишь это редко издалека, как-то это не очень тебя привлекает. Но зато ездить внутри поездов мне пришлось с самого детства, потому что в СССР было очень много разорванных семей из-за системы распределения. Многие люди работали совсем не в том городе, где родились или даже учились, даже не в своем регионе, а их отправляли туда, где, значит, этот специалист больше нужен родине. И, соответственно, мои родители родом из Курской области, они были распределены в Архангельскую область на севера. Поэтому бабушки и дедушки у нас жили в одном месте, а мы жили совершенно в другом. Поэтому периодически нам приходилось перемещаться, на поездах тоже, но в советское время нам помогала авиация, потому что моя мать работала в подразделении Аэрофлота. Пусть немножко таком деревенском, но тем не менее. И как раз тоже работникам авиаотрасли полагались бесплатные билеты. Во всяком случае, на севере так было. Поэтому часто мы к родственникам могли летать на самолетах. И я вот поезда на самом деле припоминаю достаточно плохо. Это такие совсем-совсем туманные воспоминания. Ну, вот эта разорванность, да, получилось, что в силу некоторых причин, о которых, может, позже мы поговорим в следующих выпусках, мне пришлось жить у бабушки. Уже были 90-е, самолеты превратились в роскошь, да и в ту степь как раз они почти не летали, потому что все-таки юг России, вот Черноземье, оно ближе к Москве, чем Архангельск. Самолеты подменялись достаточно быстро. И, как правило, я с матерью, которая приезжала из Архангельска, ездил на поездах в Москву. Это были и российские, и украинские поезда, которые проходили через Курск. Их было очень много в то время. Но, видишь, ты впервые столкнулся с фирменным поездом, и, наверное, там были такие ковры, да, в проходах и в самих отсеках плацкартных. Может, там даже были искусственные цветы?
1: Нет, там скорее были просто скатерти еще на столиках были.
0: Вот в фирменном поезде, который из Курска ходил в Москву, он назывался «Курский соловей». Очень романтично. Одна из основных достопримечательностей региона – «Курский соловей», который очень красиво поет. Потом он, по-моему, стал называться просто «Соловей», потом поезда все в основном ушли под номера, и «Курского соловья» не стало. Это была для нас большая роскошь, и мы ездили на более каких-то простых проходящих поездах. И вот эти проходящие поезда, конечно, ну, не то чтобы завлекали и привлекали. Я помню, например, достаточно жуткую дорогу в поезде ночью, где не было окна, это была зима, окно было завешено байковым одеялом. Соответственно, ты пытаешься спать, очень холодно, ты в одежде, в шапке, значит, в теплой зимней куртке, в варежках, спать не очень получается, потому что холодно. Вот это, наверное, тоже очень сильно впечаталось в мою память, и прям вот нормально относиться к поездке в поезде я стал относительно недавно. Этот страх долго был со мной. Иногда мы ездили на дневных поездах. Это уже ничего. Приходилось ездить в тамбуре, например, стоя, потому что поезд был заполнен, на проходящие поезда заранее билеты не продавали. Из Курска доступных поездов, получается, не было. Вот мы приезжали на вокзал в Курске и стояли в очереди. Пока не придет какой-то поезд, и на него не начнут продавать те билеты, которые есть. Бывали добрые проводники, даже вот, ну, надо человеку, билетов нет, вот ему надо. Они брали этих людей, ну, правда. Ты мог стоять в тамбуре, например, ждать, пока человек сойдет, не знаю, если повезет в Орле. Тогда ты занял его место и уже ехал более-менее в комфортных условиях, может быть, даже с окном, а не с одеялом вместо него. Плюсом к окнам в странном состоянии, сквознякам, рискам оказаться в тамбуре было очень неудобное следование. Это продолжается до сих пор для ночных поездов до Курска, потому что на пути из Москвы у тебя возникают крупные города: Тула, Мценск, Орел, где люди или входят, или выходят. Это ночь, соответственно, они шумят, мешают. В общем, ночи были бессонные, и поезд был именно тем этапом дороги, который вот, ну, хотелось прям, чтобы вот он скорее бы прошел. Может быть, первые там секунды еще ничего, ох, я еду куда-то, там что-то меняется в жизни. Потом все, поезд, приезжай быстрей.
1: Ну, возможно, я проезжал, получается, тогда с семьей твои края, потому что мы же ехали в Украину, и мы ехали тоже на украинском поезде, он был Москва-Мариуполь. Но, Андрей, твои детские вспоминания, конечно, они связаны, да, больше с тем, что ты превозмогал, а я, получается, наслаждался больше поездкой. Но на самом деле я особо ничего не чувствовал, потому что я был слишком юн, чтобы что-то понимать, и не особо осознан. А вот когда уже я перешел к самостоятельным поездкам, там немножко все поменялось. И еще ты упомянул про очереди за билетами. И вот как раз моя первая поездка самостоятельная была из Ижевска в Петербург, и мне помогли с билетом. Мне его купила моя знакомая через интернет. А тогда еще даже не подозревал про такое я. Она сказала мне: вот тебе номер, ты его назовешь в кассе, и тебе дадут билет. Я был в таком шоке. И вот, мне кажется, вот то время, как раз, по-моему, 2010-2011 года, когда стало возможно покупать онлайн билеты, это вообще перевернуло всю игру. Это одно из величайших вообще событий в истории России, мне кажется, потому что такая часть жизни пропала просто резко у людей. Я помню, что еще потом в дальнейшем по привычке эти очереди были из нескольких человек у этих касс. Ну, кто-то, видать, еще шел, но потом они вообще исчезли. Сейчас в этих кассах сидят очень, мне кажется, скучающие в основном сотрудники.
0: Но очереди в 90-х – это просто что-то.
1: И вот, моя первая поездка была в Петербург, и вот тут уже немножко все начало меняться, потому что я был один, и это был очень долгий маршрут, и у меня появилась камера, и я стал много снимать и фотографировать. И тут уже я совсем стал по-другому смотреть на поезда. А потом у меня случился второй серьезный этап, я перебрался в Казань. А Казань у нас чуть ближе к Москве, и из-за этого в Казани были очень дешевые способы добраться до столицы. Буквально за 300-500 рублей можно было сесть на ночной поезд и оказаться в столице. И я стал этим пользоваться. И вот тут у меня просто в геометрической прогрессии выросло использование поездами. Но тут кроется одно последствие этой дешевизны. Дело в том, что это были сидячие места, и ими пользовались и люди, у которых очень странно себя ведут. Из-за этого я ездил в порой очень необычных вагонах с очень странной атмосферой. И в основном это была зима, очень было темно, были какие-то очень странные станции. И вообще казалось, что это какие-то, знаешь, такие сумрачные поезда. Просто непонятно, где они едущие, и с непонятными людьми, которые туда выходят и заходят. Бывали странные истории с проводниками в таких поездах. Дело в том, что у нас в этом уже таком очень странном поезде был проводник, который был, знаешь, такой, я даже не могу сказать, человек с очень странным эмоциональным состоянием. В один момент он стал искать себе какого-то собеседника. Он подсел к какой-то очень одинокой, скучающей женщине, сидел, все это ей рассказывал, смеялся, а потом просто ее пригласил к себе в купе, и они там исчезли, ну, на долгое время. А потом они вернулись, красные, запыхавшиеся, лохматые, улыбающиеся. Потом они как бы попрощались, и я увидел в окне, что ее встречает как бы семья с детьми, с мужем, и я просто сидел, и у меня глаза вот были шире, чем они могли бы быть. Так что чем я чаще стал пользоваться поездами, тем чаще стали с вами случаться и встречаться всякие очень выбивающиеся из обычной жизни вещи и события. Ну, а у тебя были какие-то истории в поездах?
0: Вот с тех пор, как я поехал в Архангельск учиться в университет, мне какое-то время достаточно долгое, наверное, пока я не стал работать, бабушке и дедушке приходилось ездить на поезде. Ну и обратно, соответственно, Москва-Архангельск. И опять же, в этих путешествиях мало что могло тебе прибавить любви к поезду, потому что, несмотря на то, что Архангельск не так уж далеко от Москвы, 1000 километров, поезд с него шел около суток в то время. Ну и сейчас он идет в районе 20 часов. Почему так происходит? По пути много разных станций небольших в Архангельской области, начинается она большая, у которых поезд, вот это, ну, чуть ли не единственная связь с областным центром. Он там останавливается. В какой-то момент, раньше это была Конаша, потом станция Базерская, сейчас не знаю, я давно на поезде не ездил в Архангельск. Меняли электровоз на тепловоз, потому что самому Архангельску электрифицированной дороги до сих пор нет. Это, соответственно, занимало какое-то время достаточно большое и занимает, я думаю, до сих пор. То есть это вот, опять же, дальняя дорога, как раз поезд ночью начинает входить в эту территорию. Тоже эти люди, они выходят из Москвы, едут в города. Я понимаю, им надо, но мне-то хочется как-то отдохнуть. Я эгоист. Во-вторых, так как это долгая дорога, ты прямо вынужден взаимодействовать с попутчиками. И не всегда это приятные контакты. Можно, ну, просто ехать, можно с кем-то поговорить. Не скажу, что что-то хорошее прям я припомню из путешествия в поездов. Был забавный случай. Со мной ехал парень, он разговаривал активно с попутчиками. Он был челноком. Ехала женщина с ребенком, тоже она. Была, я так понял, челноком, ехала девушка-студентка. Вроде как, ну, все было нормально и вежливо, пока они не решили играть в карты. Они мне предложили поиграть в карты, я в эту игру играть не умел, в которую они играли. И они объявили, что я паршивый интеллигент, и ими брезгую. Ничего страшного не случилось, все были трезвы, все были в приличном состоянии, никакой драки, ничего. Но осадочек остался. И один раз в этом поезде меня обокрали на достаточно серьезную для студента сумму, причем деньги у меня украли из кармана брюк. Как это произошло? Какой гений карманного искусства смог это сделать? Я до сих пор удивляюсь. Но вот, опять же, для меня вот эта вот не самая комфортная атмосфера была. Еще и Архангельск не сильно баловали качественными поездами. Может, фирменный был более-менее уже неплохой, а вот обычный, но он с этого был скорый, он чуть быстрее там на час, может, ехал, он был в состоянии вообще оторви и брось. А если это было лето, к нам присылали вообще чуть ли не 50-х годов какие-то вагоны с деревянными окнами, с какими-то полуободранными полками, дембеля ходят не очень трезвые, куча тоже, ну, не очень понятного вахтового народа. В общем, не прибавило любви у меня.
1: У меня куча историй, на самом деле, про людей, потому что я, наверное, побольше ездил или просто побольше помню. Но у меня, честно говоря, вот не было какого-то очень яркого негативного события или опыта, или встречи в поездах. Как-то все было в целом достаточно, знаешь, вот так киношно даже. Мне попадались очень разные люди, просто люди, с которыми я, наверное, вообще никогда бы в жизни в принципе не мог никогда нигде не встретиться, но в поезде мы, конечно, с ними встречались случайно. Я вот, когда переезжал из поселка в Казань, я сел тоже на поезд такой ночной, в дождь. Сцена, как будто бы тебя депортируют. Но на самом деле я уезжал по собственному желанию. И сел я за стол, оказался рядом какой-то среднего возраста мужик. И я с ним просто стал разговаривать, куда я еду, почему. Я ему сказал, что я еду работать в рекламе в Казань. И он мне что первое, что сказал, что наверное, по распределению. Но я как бы его не стал его переубеждать. Но у людей, у многих картина мира вообще она не поменялась. Они вот и в поездах они это мне подтверждали. А были и достаточно современные люди. Как-то я ехал с женщиной, которая была достаточно состоятельна. И она мне говорила, что она просто не успела купить билет на самолет. И она мне все время оправдывалась, как будто бы говорила, что вот я еду, потому что, понимаете, на самолет не успела, и что-то так вот, билетов нет. Но она была очень приятная. Это, мне кажется, вообще один из немногих раз, когда я в поезде был настолько сыт, что я вообще не мог двигаться, потому что она меня постоянно угощала чем-то. Бывали и

такая пара, они как зашли, стали пить пиво, и тут они, когда вот мы проезжали вот этот вот вид, они примкнули к окну, я подумал, вот, все равно ценители, ну, чувствуют красоту, несмотря на то, что они ведут себя, они очень культурно, но они когда смотрели в эту даль, мужчина потом произнес женщине, а вот там вот, на том берегу, у нас торговая точка. То есть они, оказывается, не в красоту смотрели, они вообще по-другому видели этот пейзаж. Они видели, что у них там где-то торговая точка. А был вот у меня как-то мужичок такой приятный, даже не мужичок, а мужчина. Ну просто вот с ним было легко ехать. Мы ехали, болтали, и он ехал до Нижнего Новгорода. Мы там и чай уже попили вместе, и все такое. Надо было уже ему выходить. И он, подъезжая, сказал, что вот его встречает друг. Я подумал, как классно, что его еще и друг встречает, что это прям какая-то, ну, он едет другу погулять в Нижний Новгород. И он, подъезжая, поглядел в окно и сказал, вот, приезжаю в город своего детства, но родители меня уже здесь не встречают. И ушел. И оставил меня как бы наедине с этими очень такими мыслями сильными, что я потом такой сидел и думал, ну, блин, ну что ж ты так сильно ты меня растрогал. Короче, поезд, ты знаешь, это такой хостел на колесах, я так считаю. Ты просто оказываешься с разными людьми в одном таком маленьком узком пространстве.

после того, как я переехал в Москву, вот эти долгие поезда Архангельск-Москва из моей жизни ушли, да, потому что это разорванная семья. Получилось, что я сам в одном городе, бабушка и дедушка в другом, а родители в третьем. И как-то надо между двумя городами было перемещаться. И Архангельск, конечно, в этом смысле был дальше. И если, например, ехать на какие-то выходные или даже длинные выходные, ну, это было совсем не вариант ехать на поезде, потому что ты только сутки едешь в одну сторону. И, конечно, это время очень убивалось. Я стал летать самолетами, и это было где-то конец нулевых, начало десятых годов. Самолеты начали становиться дешевле, авиакомпании пытались переманить людей, и, в принципе, получалось так, что цены были сопоставимыми, но я мог, например, на выходных съездить к родителям. Или не на выходных, да, чуть побольше побыть, да, время это все-таки, которое ты бываешь с близкими, это, ну, ценный ресурс, и тратить сутки в поезде на взаимодействие с чужими людьми стало слишком большой роскошью. Но поезд из жизни, он не ушел, потому что в Черноземье оно ближе, да, уже мы говорили, были поезда, и к бабушке ездил на поездах. Помню, большим таким прорывом в комфорте дороги был запуск дневного поезда на базе электрички. Я такие видел в Москве. Такие бежевые электрички с хорошими сиденьями. Мне кажется, это были вот рексы, да, что называется. Ну, они были глубоко переделаны, старая электричка с мягкими сиденьями. Видимо, их потом спустили в регионы, они, значит, ездили. Вот он шел днем, и он шел чуть поменьше, ехал быстрее, чем обычный поезд, и, соответственно, им можно было ездить, например, не боясь, что тебя ночью кто-то разбудит. Следующим шагом стал запуск «Ласточки». «Ласточка» была тоже неплохим поездом, но не самым приспособленным для 6-5-часовой дороги, потому что там такие сиденья, ну, кто ездил, тот знает. Больше 2 часов ездить сложно. Потом запустили сидячие поезда, но уже хорошего качества, с такими мягкими креслами. Там был даже первый класс. С кожаными креслами, тоже быстрые, с достаточно гибким расписанием. Вот на таких поездах нравилось ездить. Потом, правда, стала в Белгород летать «Победа». Она была дешевле поезда очень часто, и все равно экономилось время, и опять же, да, с родственниками ты больше был, так немножко поезд из моей жизни на какой-то срок ушел.

0: Наверное, приходилось ездить на Сапсане в Санкт-Петербург, но вот как-то Сапсан — это вот не то, о чем мы говорим, это не российский поезд, да, это чуть другое, это вот что-то другое.
1: Что касается меня, когда я переехал в Москву, у меня не получилась такая история, как у тебя, потому что, мне кажется, действительно, я был обречен просто всегда ездить на поездах, потому что у меня поселок, он стоит на Транссибе, уверенно и основательно так стоит, то есть там проходят поезда постоянно, но там останавливаются всего несколько, а после ковида вообще там мало что останавливается. И до ближайшего города с аэропортом было где-то в районе 200 километров, что до первого, что до второго. И это просто неудобно. Неудобное время прилета, надо было искать потом способ, как добраться до него. А тут ты на поезде просто садишься, едешь, конечно, 18-20 часов, может, чуть больше, но ты выходишь из вагона на землю, потому что обычно не хватает перрона, если поезд длинный, приходится выпрыгивать на землю. Но ты зато прыгаешь либо на перрон, либо на землю родного поселка и спокойно пешком, или тебя встречают родители, и вы спокойно вместе идете в родительский дом. Так что поезда, поэтому они, наверное, на меня очень сильно и повлияли, потому что я так часто ездил на них, и ты смотришь в окно, ты смотришь на людей, ты вот привыкаешь к этому медленному, такому размеренному преодолеванию территорий, пространств, и это влияет очень на то, как ты, в принципе, живешь, и то, как ты относишься к тому, что вокруг тебя. И мне кажется, поезда, они как вот постепенно вода точит камень, вот поезда, они меня очень сильно изменили. Но они, в принципе, прививают тебе такую любознательность какую-то, потому что тебе надо это время прожить, и за это время, на самом деле, которое кажется мучительно долгим, оно порой бывает вообще незаметным, потому что ты настолько сконцентрируешься на каких-то вещах, либо которые внутри тебя, либо которые снаружи тебя. И это так, мне кажется, работает.
0: Ну, получается, что ты до такой степени любишь поезда, что доехал на поезде от Дальнего Востока до европейской части страны.
1: Да, у меня было такое путешествие с моей женой в 2019 году. Я просто очень часто открывал карты Google и смотрел все, что дальше Урала, и так мечтательно облизывался на это. И она потом сказала: ну, блин, 2019 год, мы молоды, нас ничто не обременяет, у нас есть финансовые возможности, есть время. И она сказала: ну, давай, давай сделаем это. И мы купили билет и полетели в Владивосток, и обратно мы добирались на поездах по земле. Мы ехали, причем часть по Байкало-Амурской магистрали, потом мы вернулись на Транссибирскую магистраль, и вот мы проехали всю страну, по сути. И причем вот по этой мистической Байкало-Амурской магистрали, по этой необычной всесоюзной стройке, которая была построена вот посреди абсолютно ничего. И вот мы видели все это. И, ну, у меня была привилегия в этом плане большая. И даже это касается не того, что я ехал в купе. У меня была привилегия, что во время этого пути я вышел в родном поселке. То есть я ехал и приехал домой. То есть я... Да, мне кажется, вот это... Ты ни в одном туре это не сможешь купить. То, что ты едешь по такому маршруту длинному, ты видишь всю страну, ты видишь, как люди живут, ты видишь просто... Честно говоря, я даже не представлял, что такие вообще вещи можно увидеть из окна поезда.
0: А вы выходили по пути следования или вы вот эту всю дорогу проехали на поезде?
1: Да, вы, конечно, выходили. Во-первых, как бы хочу открыть секрет, что нет просто прямого поезда. На Байкало-Амурской магистрали, в принципе, тебе надо всегда пересаживаться. И мы, да, мы выходили и на Байкале, и мы выходили на станциях, которые были долгие. То есть мы побывали даже на кусочке Якутии. То есть мы много где были, много чего видели. Это, конечно, сильный опыт. И на самом деле вот сейчас, спустя время, я понимаю, что это мы как будто бы, честно говоря, прощались с прошлой жизнью. Потому что это было слишком красиво. Мы приехали домой, у меня были еще все живы, здоровы, ко мне приезжали друзья из города, мы виделись со всеми друзьями по пути, то есть это было еще открытые границы. Это был такой красивый финал прошлой жизни, вот сейчас я так это воспринимаю. Но тогда вот именно это была мысль, что просто давай сделаем это, а то вдруг что-то в будущем будет не так. И это, конечно, предчувствие не подвело.

0: ты вот еще, Андрей, упомянул про современные поезда, и я хочу сказать, что мне на самом деле очень нравилось то, что происходило с российскими железными дорогами, их модернизация, все эти новые поезда, мне это очень нравилось. Но вот тут, мне кажется, показательна история такого поезда, как «Стриж». В России была такая и есть традиция, что дают название птиц фирменным скоростным поездам. И вот «Стриж», мне кажется, вот это история всего того, что произошло за последние 9 лет. Потому что «Стриж», он изначально был куплен, по-моему, в Испании. Это, по-моему, испанская фирма.
1: Да, испанская фирма «Тарго», да.
0: Он был куплен, чтобы соединить Москву и Киев. Это был, должен был быть скоростной поезд между Москвой и Киевом. Но в 2014 году это сразу уже отпала идея. И его поставили на сообщение между Москвой и Нижним Новгородом. Он так покатался, поездил. Я даже в нем один раз прокатился. И потом, когда Москва стала делать сообщение с Европой, он стал маршрутом Москва-Берлин. Это был скоростной поезд. Туда было ехать примерно 18-20 часов. Кстати, как ко мне в поселок. Абсолютно идентичное по времени. И после того, как случилась пандемия, его отменили. Спустя время его поставили на сообщение между Самарой, а сейчас, после начала войны, его полностью отменили. То есть этот «Стриж», вот он попал в Россию, и все пытался, вот, ну, пытался он взлететь, он пытался куда-то полететь, но в итоге он так и не взлетел. В итоге он теперь просто, по-моему, стоит и ждет какого-то момента, чтобы снова быть в строю.
1: Про изменения поездов в России ты сказал очень хорошо, потому что вот эти все поезда закупленные, наверное, кроме «Ласточки». Не знаю, мы не эксперты, насколько глубоко «Ласточка» укоренена в России, в смысле производства.
0: Она тоже иностранная, по-моему.
1: Ну, она «Сименс», но она производится в России. Вопрос, насколько детали к ней локализованы. «Стриж» перестал ходить, «Сапсан», ну, тоже, мне кажется, недалеко осталось. Но вот именно в российских вагонах и поездах все равно меня поражало, что это вот какая-то часть вот попытки, да, России, правда, осовремениться, да, что-то вот получается, если там «Стриж», «Сапсан», что-то привнести из-за границы, передовой опыт, и самим начать что-то делать. Но вот всякие детали, не знаю, вот в этих новых сидячих поездах, кресла, ну да, они достаточно удобные, но ты смотришь, как они сделаны, буквально вот рама сварена, там что-то к ним приварено, они сами, значит, к полу приварены, стоит этот тот же титан, дизайн не очень как бы проработан, проводники вот эти в форме. Я понимаю, что они везде в форме, но в России почему-то еще вот как бы связываешь это, что проводник какой-то как силовик, да, вот он следит за порядком в том числе. И поэтому вот поезда как-то очень как бы рифмуются российские с судьбой самой России. Очень хорошо, что ты начал этот разговор.
0: После твоей такой речи сильно, я хотел бы рассказать про свою последнюю поездку в Россию. Когда последний раз я был там, я снова ехал на поезде домой, и это была очень приятная, хорошая поездка, потому что для меня все-таки действительно поезд – это часть моего ощущения, что я на родине, что я дома. И я запомнил вот как в ночи, зимой, по-моему, замерзли провода, и у поезда только приемник по ним скользил, и в окне все искрилось от этого. Такие вспышки были, всплески света. А на обратном пути, когда мы были уже в Москве, я видел, как из поезда соседнего, который тоже прибыл, выходит куча людей с детьми и с подарками. Просто как будто весь поезд был с детьми. И я еще подумал, а почему так интересно, что происходит? А потом увидел, что это маршрут поезда Москва-Великий Устюг. Потому что это был специальный поезд Деду Морозу. И это было очень мило.
1: Наверное, может сложиться впечатление, что я сейчас вот, ну, такой ненавистник поездов, да, как бы Андрей очень любит поезда, я их просто ненавижу за некомфорт, еще что-то. На самом деле, наверное, это идет все от бедности, потому что в последнее время, когда приходилось сталкиваться с поездами, например, по работе, я ездил к станции Шиест. Шиест — это просто станция, там поселка нет, это поселок Урдома. Несмотря на то, что это Архангельская область, ближе всего там находится Сыктывкар, место, где есть аэропорт, куда, ну, быстро добраться, и сообщение железнодорожное. Там я поехал в купе, комфортное место. Оказалось, что там еще не было народу. Это был переделанный старый вагон, в нем был запах печки, значит. Купе, в принципе, обновили чуть-чуть, да, но вот это советское ДСП, фанера, она сохранилась. Это вот такой был, наверное, поезд мечты. Я подумал, что вот в этом поезде в детстве я бы проехать хотел. Да, вот с таким же, с одной стороны, вот этим ретро-видом, но нормально отапливаемый, с нормальным окном, с нормальными полками. Летом, я так понял, даже в нем включается кондиционер, на него поставили, с биотуалетом. В общем, все прекрасно, да, и все-таки с этим вот, что это старый поезд. И что-то, наверное, в моей голове немножко после этого стало на свои места. Сейчас, когда ты начинаешь вспоминать, и этого вот не хватает, действительно, наверное, не хватает, и все-таки это иногда нужно было делать. Вот это, я понимаю, да, в нем было, может, сложно заснуть в этом поезде, который постоянно заходят люди и выходят люди, но сам поезд как бы тебя баюкал вот этим своим качанием туда-сюда, вот монотонными звуками дороги. Может быть, кстати, это из-за не очень хорошей звукоизоляции тоже происходило. Ну, в общем, вот это ощущение ни с чем не перепутаешь, и покушение в сон тоже. Не зря на Ютубе можно обнаружить достаточно много таких АСМР-видео со звуками поездов.

0: На этом наши истории, связанные с поездами, не подошли к концу. Но, наверное, самое важное, самое интересное, то, что мы хотели сказать и сами себе, и вам, мы уже сказали. Поэтому мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось, пишите. Мы продолжим разговаривать с вами о былом, о нашем былом. Мы пока думаем, как вас подключить к этому разговору. Может, письмами, может, войсами. Мы вам обязательно сообщим, как только придумаем. Мы должны для этого созреть. И, может, и вы должны для этого созреть. Подумайте. Пожалуйста, напишите свои мысли по этому поводу на электронную почту podcasts@meduza.io. Ну, а мы будем прощаться. До свидания.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Это был подкаст «Атлантида».
0: Запоминаем название.
1: И подписывайтесь на нас в тех приложениях, в которых вы нас сейчас слушали. Всем пока!

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, по

0: Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое, другое,
1: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое,
1: другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое,
1: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.

0: Просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готова Гранд-Лав, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: И Шива стреляет себе в висок, виднеется плод, морем объят, и держу в руках за края горизонт, бликует в воде лазурная.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. И в неразвитом, малообразованном народе есть люди с серьезными помыслами и с эстетическим, если не вкусом, то чутьем. Нужно, чтобы для них был выбор, чтобы они знали, что вот здесь настоящее, вечное искусство, а вот здесь временное от него уклонение, которыми нас наделила передовая, антихудожественная нация. Вот мелодрама с невозможными событиями и с нечеловеческими страстями. Вот оперетка, где языческие боги и жрецы, короли и министры, войско и народ с горя и с радости пляшут кан-кан. Вот феерия, где 24 раза переменяются декорации, и в продолжении вечера зритель успеет побывать во всех частях света, а кроме того, на Луне и в подземном царстве, и где во всех 24 картинах все одни и те же обнаженные женщины. Нет, это не фрагмент разгоряченной фейсбучной дискуссии по поводу церемонии открытия Парижской Олимпиады, хотя, конечно, очень похоже. И автор этих строк, когда он писал «Передовая, но антихудожественная нация», имел в виду именно Францию. Да, я вспомнил этот текст, как раз обнаружив кипящие в соцсетях нешуточные страсти по поводу открытия Олимпийских игр. Но это было написано очень давно, и этот раздраженный критик французского искусства Александр Николаевич Островский. То, что я сейчас процитировал, в каком-то смысле оказалось более важным для русского театра, чем «Гроза», «Снегурочка» или «Таланты и поклонники». Это, написанная Островским, записка о положении драматического искусства в России в настоящее время. В ноябре 1881 года Островский отправил ее министру внутренних дел Игнатьеву, а тот, в свою очередь, представил императору Александру Третьему. И во многом благодаря этой записке Александра Островского через год царское правительство отменило монополию императорских театров в столичных городах. Это важный факт для разговора, который мы сегодня начинаем. Но прямо сейчас речь пойдет о другом. Что же так раздражало классика в оперетте? Что он даже называет ее исключительно оперетка. Ну, не он один. Тогда, во второй половине XIX века и вплоть до нынешних времен, многие говорят «оперетка». А на каком-то другом краю этого полемического спектра, и особенно в бывшем Советском Союзе, и особенно в России, можно обнаружить совсем другую точку зрения, где оперетта превозносится. Недавно я был невольным свидетелем дискуссии, в которой народная артистка, актриса музыкального театра, критикуя своего художественного руководителя, говорила, что тот погнался за модой и стал в ущерб опереттам ставить мюзиклы. А это неправильно, потому что оперетта, по словам актрисы, требует большего профессионализма, чем мюзикл. Ну и вообще оперетта – традиционный для русской культуры жанр. Почему оперетта может вызывать споры, раздражение? Ну, казалось бы, легкий, откровенно развлекательный, в чем-то даже незамысловатый жанр музыкального театра. Что самое главное, оперетта сама говорит о себе именно таким образом. Вот одно из самых известных автометаописаний оперетты. Это дуэт Бонни и Ферри из оперетты Имре Кальмана «Сильва».
1: Все мы театралы, спешим чуть вечер в залы. Любить искусство выше счастья нет.
2: Понят.
1: Но мы скажем прямо, что нам не надо драма, а любим оперетту и
2: балет.
3: Спорить не берусь я, здесь дело лишь во вкусе. Любите драму, оперу,
4: кино.
3: Но влечет нас неизменно, каждый вечер лишь одно.

0: Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для наслаждения. Изящные, беспечные красотки из кафе, вам непонятны любви и мучения. Красотки, красотки, красотки кабаре, умеют любить лишь мгновенье. Программу можно изменить и снова, как вчера, любить, не зная ни тревог и ни сомнений. Пусть игра на сцене!
1: Блеск веселья, ритма смены, легкомысленная эротика, танцы, брызги шампанского, не опера и не драма. Здесь есть и диалоги, как в драматическом театре, и вокальные номера, и при этом все танцуют. Так что, действительно, артистам оперетты нужно обладать самыми разными профессиональными навыками. Но подождите, а разве в мюзикле не так?
2: The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: I can't! I'm so tired! I'm so tired!
4: For God's sake, Higgins, it must be 3 o'clock in the morning. Do be reasonable.
5: I am always reasonable. Eliza, if I can go on with a blistering headache, you can.
3: I've got a headache too.
5: Oh, here. But think what you're trying to accomplish. Just think what you're dealing with. The majesty and grandeur of the English language is the greatest possession we have. The noblest thoughts that ever flowed through the hearts of men are contained in its extraordinary, imaginative and musical mixtures of sounds. And that's what you've set yourself out to conquer, Eliza. And conquer it you will.
6: Now, try it again.
3: The rain in Spain stays mainly in the plain.
6: What was that?
3: The rain in Spain stays mainly in the plain.
6: Again.
3: The rain in Spain stays mainly in the plain.
7: I think she's got it. I think she's got it.
8: The rain in Spain stays mainly in the plain.
9: By George, she's got it. By George, she's got it. Now

в этом очень коротком эпизоде из «Моей прекрасной леди» тоже есть и драматические диалоги, и пение, и танцы. Но никому в голову не придет назвать «Мою прекрасную леди» Фредерика Лоу и Алана Джоя Левнера опереттой. Мы называем ее мюзиклом. Возможно, это может быть даже самый знаменитый мюзикл. Ну, об этом можно спорить, но совершенно точно «Моя прекрасная леди» — главный долгожитель этого жанра. Премьера состоялась в Нью-Йорке в 1956 году. С тех пор она не сходит со сцен. И там и поют, и танцуют, и разговаривают. Я думаю, что ровно в этот момент внимательные и образованные слушатели подкаста «Закати сцену» должны сказать, минуточку, но ведь есть оперы, классические оперы, в которых не только поют, но и разговаривают. Gestalt nehmen sich.

0: Basta!
1: Sag mir, du lustiger Freund, wer du bist!
0: Wer ich bin? Dumme Frage! Ein Mensch wie du und wer bist du?
1: Ich bin ein Prinz.
0: So, so.
1: Und wovon lebst du hier?
0: Wovon lebst
2: du? Совершенно справедливо. И разговаривают, и поют. Но от этого волшебная флейта Вольфганга Амадея Моцарта не становится ни оперетой, ни мюзиклом. Точно так же, как оперы Бетховена Фиделио или Бизе Кармен. Более того, есть произведения, которые мы называем мюзиклами, но там вообще нет диалогов, какие есть в драматическом театре. Такие мюзиклы состоят только из вокальных номеров. Фактически арии. Просто как опера.

0: Эвита Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса появилась в 76 году. Сначала как альбом, а еще через 2 года в Лондоне на сцене. И это уже другая история, совсем другое время. Время, когда очень разнообразная семья музыкального театра начинает разрастаться, в ней появляется новое поколение, и один из этих родственников, появляющихся в конце 60-х, в начале 70-х годов 20 века, это рок-опера. И, что очень существенно, вот это новое поколение семьи музыкального театра собирается использовать популярную музыку для разговора на серьезные, актуальные политические и исторические темы. Естественно, вместе с темой меняется иногда, кардинально обновляется музыкальный язык. Совсем скоро после премьеры «Эвиты», буквально через несколько лет, наступает эпоха, которую называют «золотым веком хип-хопа». Какое это имеет отношение к нашему разговору? Самое непосредственное. Ведь там, где классическая опера использует речитатив, а оперетта — драматические диалоги, современный мюзикл может использовать рэп. Как, например, в таком безумно популярном мюзикле, как «Гамильтон» Лин-Мануэля Миранды. Одним словом, тут есть о чем поговорить. И этот разговор может быть долгим. Так что тот эпизод, который вы сейчас слушаете, это только первая часть небольшого сериала. И в нем пойдет речь об оперете и близких ей музыкальных жанрах. Мы будем говорить о том, как возникновение оперетты и ее долгая бурная жизнь связана с политикой и, да-да, с цензурой. Более того, этот развлекательный и легкомысленный жанр обязан своему появлению как раз цензурным ограничением. Но об этом через неделю, а пока давайте вернемся к самому первому музыкальному фрагменту, который звучал в сегодняшнем эпизоде, к Сильве. Наверное, если попросить человека, выросшего в Советском Союзе, назвать образцовую или типичную, может быть, лучшую оперетту, то велика вероятность, что ответ будет таким. Это Сильва. Сильва замечательного венгерского композитора Имра Кальмана. Довольно забавно, что такой ответ, такое высказывание может быть непонятно человеку из, например, Германии или Великобритании, просто потому, что за границами бывшего Советского Союза такого произведения не знают. Там знают оперетту Эммериха Кальмана «Королева Чардоша». Почему так? Да потому, что премьера «Королевы Чардоша» состоялась в Вене в 1915 году, Первая мировая война. Австро-Венгрия и Российская империя воевали, но удивительным образом граница, точнее линия фронта, была проницаемой для произведения искусства. И, конечно, это ситуация, которую трудно или невозможно представить, говоря о Второй мировой войне. Так что меньше чем через год после венской премьеры оперетта Кальмана была поставлена к востоку от линии фронта. Сначала в Гельсингфорсе, так тогда назывался Хельсинки, Финляндия входит в состав Российской империи, а в 17 году и в Петербурге. Тем не менее, слово «чардаш», название венгерского народного танца, слишком откровенно указывало на врага. Так, оперетта сначала в Российской империи, а потом и в Советском Союзе, стала называться по имени главной героини, а имена некоторых других персонажей были славянизированы. Что же до Имре или Эммериха и его венгерскости, тут тоже все не совсем просто. При рождении композитора звали Имре Капштейн. Но эта фамилия звучала слишком по-еврейски для поступления в протестантскую гимназию в Будапеште. И он стал Имре Кальманом. А позже молодой композитор продолжил музыкальную карьеру в Вене, и там он стал Эммерихом Кальманом. Конечно, Кальмана, что нас справедливо называют венгерским композитором, он много использовал в своем творчестве венгерской народной музыки, но большую часть своей профессиональной жизни он провел за пределами Венгрии. Сначала в Вене, после аншлюса, захвата Австрии нацистами, он жил в Швейцарии, Франции и Америке. Премьера «Королевы Чардоша» в ноябре 15 года проходит, когда Австро-Венгрия воюет на несколько фронтов. На Карпатах, в Альпах, на Балканах. Петербургская Сильва появляется во время колоссальных военных поражений царской армии и революции. Бурному и стабильному успеху в Советском Союзе Сильва обязана музыкальному фильму, снятому тоже во время войны, в 1944 году. Это лента Александра Ивановского, которую он снял на Свердловской киностудии. Воюющий Советский Союз нуждался не только в лозунге «Все для фронта, все для победы», но и в веселом, совершенно не нагруженном идеологически, развлечении с внятным эротическим месседжем. И в этом смысле не только советская культурная политика нуждалась в оперетте, Советский Союз здесь не исключение. Не исключение вот это сопоставление, к которому я прибег, 15-го и 44-го года. Комическое или откровенно развлекательное очень часто появляется во времена войн и хаоса, будь то оперетты, комедии, стендап или, как в сегодняшней Москве, голые вечеринки. Так называемые развлекательные жанры, неважно, как они развлекают, они очень и очень интересны, потому что много говорят о духе времени. И это станет темой нашего маленького сериала. Давайте снова вернемся к «Сильве», в том самом военном фильме, который был снят в Свердловске. В роли Бонни снялся великий Сергей Мартинсон. Через минуту вы услышите, как он исполняет один из самых узнаваемых номеров этой оперетты. Мартинсон, прежде один из ведущих актеров Всеволода Мейерхольда, постепенно стал потрясающим комиком. И в этой киноверсии Сильвы он воплощение легкости и веселья. Через год, год победы, его жену, актрису московского мюзик-холла Лолу Добружанскую, арестуют. Она не вернется из ГУЛАГа и умрет за год до своего освобождения в 1952 году. Еще позже Мартинсон попытается найти ее могилу под Воркутою, но не сможет.
1: Опоздал, спешу я в зал кричать вам «Браво, Вить! Вы прелестны, браво, Вить! Ведь во всех влюбись, видно, я таким рожден, что всегда влюблен. Я одну люблю, но вот и к другим меня влечет. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наши звезды, как сказал поэт. Без нежных уст, без милых глаз, мой вечер пуст, мой день подаст. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наши звезды, как сказал поэт. Вам всем я буду верен, всех вас любить.

Итак, в следующем эпизоде мы вернемся из 20 века, 19-й. Это время возникновения оперетты и ее невероятной экспансии по всему земному шару, а также время совершенно зубодробительных дискуссий по ее поводу. Дискуссий похлеще тех, что мы сегодня ведем в фейсбуках. Действие будет происходить в Париже и Санкт-Петербурге, и мы узнаем, что же так злило Александра Островского, когда он писал: «Если будет предоставлен такой выбор, то можно надеяться, что большинство простой публики пожелает настоящего, здорового искусства. И это весьма вероятно, если принять в расчет свежесть чувства и серьезный склад ума, которыми наделен русский человек. Если же не будет образцового театра, то простая публика может принять оперетки и мелодрамы, раздражающие любопытство или чувственность, за настоящее подлинное искусство». С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Ковачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава Чай», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава Чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава Чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
4: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
4: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
4: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
4: Но это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
4: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это ты такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
4: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
4: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
4: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, маркетплейс для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что, забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
4: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть все время менялось, и какие-то долго проекты, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
4: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
4: Найдена.
1: Сханчена.
4: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
4: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистки, красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
4: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
4: Да не отлично реагировали.
3: Я ездила один раз с Ильей.
4: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
4: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
4: Ситуация заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуация заключалась в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я к чему про это говорю? Что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микс. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
4: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину, а про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
4: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
4: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Это что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
4: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми, с россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами, и ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительной организацией в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
4: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать. А тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, я совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаста Ковача, я только приветствую такой...
4: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом начинаешь задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому мы завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
4: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
4: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по... МСК.
4: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
4: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас-то в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
4: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
4: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я и хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
4: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
4: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
4: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором... которым он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
4: Да, я тебя люблю, да, вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
4: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
4: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо как под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну, еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительные, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
4: Давай я что добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих как бы фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, потому что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за полмиллиона выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за полмиллиона. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за три дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города. Потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей. Потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии. Жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция. Там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый

0: в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
1: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
0: Да.
1: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место условно. Да? Ну, понимаете, условно это цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну, то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, всеюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
0: Очень поздно.
1: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
0: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
1: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
2: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
1: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
2: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
1: Гораздо больше.
2: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
1: Да, я провалился как 2 нации.
2: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
1: 2 по цене 1.
2: Да, господи, 2 нации по цене 1. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос. Но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал, ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
1: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть план по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать, пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
0: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвей. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником, он просто сидел где-то,

0: Это, наверное, на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
1: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
0: Да, да, да, да.
1: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
2: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
1: Деньги пришли, да. Да, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
2: да, приятного прослушивания.
0: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
2: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
0: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
1: Да, да.
2: Да, хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
1: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи, монологи, монологи, монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
2: Угу.
1: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
2: Угу.
1: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
2: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
1: Просто передать, все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь?
2: Угу.
1: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
2: Угу.
1: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
2: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
1: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
2: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
0: Это и не поражение, Леш. Это просто, ну, типа.
1: Да, не, вообще молодцы.
0: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
1: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало 2-летнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть 3 детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
2: Пожить.
1: В принципе, пожить, да. Нормально.
2: Дайте пожить. Понимаю, понимаем эту эмоцию.
1: А то что-то делаешь, делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
2: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
0: Да? Прости, да?
1: Как кто?
2: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
0: А, ну это только Саша и все.
2: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
1: Но звучит хорошо, так.
2: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
1: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
0: Не вариант.
1: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
0: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
1: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
2: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
1: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
0: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и 2 года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
1: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
2: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
2: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть 2 варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какой-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
1: А могу съездить в отпуск?
2: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
1: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
2: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
1: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Впуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
2: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать.
1: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
2: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
1: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
2: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди. И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем-то, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
0: Можем его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы. Это действительно очень хочется не потерять.
0: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну, как здорово.
2: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьми склейка слушателей в интернете такое.
2: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст «Квача», а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Че,
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемось.
2: Пока-пока.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что «Слово война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетало. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже

0: тогда, когда еще никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущей власти, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: хороший
2: большой.
1: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему

0: книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это ну вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И ну, не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям. Ну, это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, ну, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой, как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, Книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому, да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там, того сего и в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачное. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то, там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения, Виктор Функ его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о безинициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он отправляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.
4: Над

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент. Это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 11-го года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту, что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за три года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это три имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти три человека – три сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех.

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.